тиндисунчис, аста ваняу пахма, у нас отурай няняй, кай пакарин печайлата тупайкунчис, хинака пакарин тутамантанку наня, Диос тайтанчис, пермити васунчис, каусайтаку васунчис, рахчека, аста варахавак сунчис, у нас отурай няняй, грася сеньор Диос нинчисман, алинта тантиай кукусум, у нас отурай няняй, каусай нинчис, сеньор нинчис, аминча кусунгичис, мучас грачас, у нас отурай няняй, entonces pues escuchar y que en acto para sonchis pagar en ponchaña Dios está tan chispa mona y nimpe bendiciones monasca uyarejnico.